0: Marchez.
1: Pour que Panama, pour que Serb Karil en outa,
0: met.
1: Pour que Pakistan en doute. Pour que Dipreshim là, son canne pour que Panama en
0: doute.
1: Machil en son doute, personne en a.
0: Je manque moi, je veux dire.
1: T'as quoi un déchange ou remettre pendant qu'on se contente Baltizer?
0: Zeret, marchez.
1: Acha Balti en casse, mise de rasen.
0: Marchez.
1: Somason. Asli Baltigna. Nakli balti. Marches. Somason. Asli balti ngan jabana kono 34 faskat. Somason. Nakli balti jabana misal to par ngas nga urdu pa injere. Nga urdu pa injere nga urdu pa.
0: Chachmen suk.
1: Me. Chana do sok sanga tipurik pa.
0: Somason.
1: Chana ngate zachir bu khona chin. Zachir pa ngate iran ne urdu tu ngate snal ne zes pin. Somason ngata iran injere yan jaben ngata afghan injere yan jaben ngata purik pa. Chana barhal ngata diskat pu ngata skop eldan min ngata shibaru shin. Marzeres. Chana dari hos pong ngata di official language hom mana ngata di mubarak son sen
0: san
1: di kana dun langa tes dika las bar go shat tanga te daksan sakpa chang las ma bae jere duang me so ma so ngati di anu tahriri yani is bil of pona ngates na ne met chuk
0: met chuk
1: met na ngati di ji lok adab ngati ngati di ji sam
0: bum savio chot savio tamle yo injun
1: acha adab in chu mat adab ma ta nazme mat nasir
0: bakhshe
1: bizu ni zo mat
0: o
1: ya ngati na nazma do
0: ngati nasir
1: nasir
0: з грунс на шцом з низка а ти лагаютин
1: сказаш низка дук снан на дук
0: мадир ген хлунца хажу
1: газ ка чин на то чай мисал на то урду ен зеля урду ен на ди дастан ан тариван амир хусли дорин
0: тани
1: 1200 сал 1000 сал снан ла лостон чи снан ла ди дастан ан ют кан зринам лисо
0: мунда гев на мана
1: ло ни пьес на ла сам сам чане дере пури ген дясо пури ген ну мисал ито пер гесар ют
0: згум сажу
1: пури ген нурбу жан фой тола мо
0: ё жо
1: пури ген ата апицо фата фру
0: фата фру
1: домин мая згум чу на мана
0: чиктан кари ата пура згум сфо жо мана банч са фой
1: ача дисон ата збрезу иден
0: збрезу
1: я домин мая мас назме алтос назме алтана ато назме ян ати ман сак батан нан ло када ду дю чир ян лу ду
0: сама
1: сон риан лу ду ача домин ма ати тамле ду доста тамле мана там жир гозна ду ати дену тамле мен ме чот ду
0: чот ё мана
1: дин са када бен
0: бахшис
1: домен магате жанр гапна чи басу жанр гапна арби фарси нуна дарек ленс
0: о бахшис
1: ордена нмарен
0: дона ну ата даре дитус пено ата марси яр гозер фаси дар гозер дон ата мана гар гар кортан шик чана хажу ор гамоз дуги кортан чана гаду дуна ната сколе газал зер на гату ата змана а скат пена лене ната даре ната скат ану колча чат хажу бахшис
1: чана дюн гама ду дю ната ютуб амен лети гузариш барушин дюн ата сукул са ата натас
0: Мене
1: стул зэрэ сомасом.
0: Бахшис.
1: Чахэ матан ят скрип пу ялипига жана жок. Мисал топор натэс урду ирэсмэл хати кайна матэ чосё. Сомасом.
0: Инда
1: точо ат мисал топор арабиан уна фарси ан лэспин фарси панис. Фарси панис лэнэ дэн уна чазэ хан като кунтэс снэстин кун чосбин.
0: Жугашана
1: ду мухаммад алали мухаммад бен
0: чосбин.
1: Ача дэна фарси ан уна
0: урди ан
1: хиндистан ан. Hindustani nu khore jang shar chinga tes chos
0: o skat pe zabe ka gao rgosha na ka to ga tsits rgosha na du fingsi yans na ne tans
1: hindi bone jang shar chinga tes
0: snan sa
1: snan nga tan
0: chang da na khora nga tan yang purigi ya balti rgosha na ka to jes na nga tan yans na ne tang mengen
1: jos chos na te ka misal to perde nga tes chos e nga ti shobu jawar jale pe
0: ma khoi
1: khashis yon te de shobi yani de bache no du shobi de koi kalamun basnas nan ladon pura bakadas brisyo
0: mata shimun nas ne di pata injo shazre lazre nazre
1: laz brina to mat lam gen pe chitan chin shazre na to regen pe chitan chin don gama mat chosyo chana mat min meman sun la pata me chana naomi
0: discord pa o hagol len na ka to dyna ngata thopche yote insu ba ju chana ne yere shazre jo doctor sar na ta di mana jipsal basa ga tsoga na tas skat bu kolcha sin yang ning yambo yambo ngates shesriks ya adap birlong pe no ngata nga gazati lashik ba nyenches inzerches bu dunis kor pe no ngates spera tanzian dun ning yambo yambo ngata nga skat kolches puna zvriches chana dunis kor lang yerzman ordomo vasi shib salvasi molchasun dare skat skor lang spera tanz ya shesriks skor lang ngates spera tanz ngates dial singir de ngajat ngat rinchin ngen kanones di ndirin di fespa podcast krim skor in aljons jaskan ngat dirin циркуар гасе дюнигана матгазати самзорик на тес спелсет на като дюн снага жасе фесасан атес дари диспаражиш бика мана антанс зески скат по ярким мифя цопа чикчик це каклун часмин матан гарце соспен матан дуксиод на като чи хоран гас скат по колен йод на чи хоран балти дук дук пурги дук дук шина дук дук ладахи дук дук гас скат снегин на като дес каснан колхани миман сунян чо хачгин чужу га цоан атес гати юли кримсун сагнати юли лукстролун сагнати лоргюсун са стронскоб басанате жакча синзер